0: цогцоглаа хунах гүнээл ахсаар хуваарай. Охон доктор гэдэг юм байна. Ай заарэ. Уин ка токин барэ. Заарэ эй гүлчвэ Авелино. Авелино шах. Хөө чико пакатини мечиква. Хуму клиник рэр хун доктор. Хуиро клиник лабораторио дентал Гватемалте. Шокхэ тамэн ку фармасия. Хуиро фармасия кубирчуэ. Ахэ салу и вида уиру фармасия шокхэ. Ачэ ку фармасия рэ. Кашку охчуэ тамэн охмэн. Ай драстат хасэфи айвак митхэ сол арэчит ох. Чилак ойматэка чоплары рэс хун. Суч чилак окуч на кахрэ рэ.
1: Kicau perih sih lah.
0: Cepu naru, eh tak kesan warai ah. Eh ku kau nas spray cetat. Eh ku kau, ku kau cik ku nastasik, nastasik cik ya kento.
1: Awan,
0: yes, keresah. Wen aku baca isu kesim ano sim kami kau lah niku kau cik naruk. Lah niku kau cik lah kau lah kasu, lah si poh cik lah pokul is cemerik, cemerik. Ay sim kami lah bebuk. Sim irce. Kasiru ya ko ak sirihin ko at sila lahat. Isu ya bu kuna balin ay tatakay chokun 3, 4, ay kasayay chokun ya ilshpeka mo.
1: Awan, awan. Entonces, su chuek itakang ro. Pero lo que, no sé, has oro kupan sila?
0: A las 8 ko palik, a las 8 kini kong 8 matana ka pebi.
1: Entonces, kipe ro chuek?
0: Ba.
1: Ya que, arere, plaza sila chuek.
0: Aumento kiche kedan chepe ayosha ki naina
1: wey ta ta ta kono ke volao se la tio se la
0: ya verla.